Я по любви поминки справил, я, как свеча, по капле таю. И вот опять без летных правил над нашим городом летаю.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.
2: Я обязательно вернусь.

плечом тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила. Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть.

деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев деловой. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду.

Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божья.

грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 грамм.

глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим прав.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: песни веселые, серьезные. Короче, песни за жизнь.
1: Темной ночкой
0: на радио «Шансон».

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. Днем, вечером и ночью на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18.
2: Реклама. Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
4: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер +1 125 +1 125. Звонки анонимные.
3: Список задач большой. Как же с этим справиться?
4: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
3: Это впечатляет. А как насчет либидо?
4: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
3: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
4: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер +1 125 +1 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

Все было так, как в день последней встречи.

0: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyti.ru.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

небо надо мной плакало мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Программа на радио «Шансон».
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
5: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют.
1: Их уничтожит «Биокилл». Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. «Биокилл».
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.
3: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
4: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер *125*125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. *125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер *125*125 и узнавайте подробности *125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. *125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

теперь по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: самое страшное в расставании – это не потерять человека, а потерять версию него, которую ты сам выдумал. Ту, которая всегда была рядом, понимала с полуслова и ждала тебя. Михаил Бублик открывает новый музыкальный час на радио «Шансон». 7:04. Время московское. Здесь я, Артем Демин. Всех приветствую. Всем желаю доброго утра, прекрасного настроения. Далее Стас Михайлов, Алекс Лим и дуэт «Хорошая песня». Прямо сейчас «Косыночка».
1: В деревне девушка жила, дружка из-за

0: Вот она, честная мужская лирика с дымком и до мурашек. Группа «После 11» на радио «Шансон», когда поют о любви мужики. Скажу вам по секрету, о чем бы ни пели мужчины, чаще, ну ладно, 99,9% это всегда о любви. Далее на радио «Шансон» мы услышим Анатолия Полотно и Федю Карманова, Катю Огонек, Артура Руденко и Сергей Куренков. Продолжает наш прекрасный час, утренний час на радио «Шансон».
1: Еду домой на маршрутке.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 5 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

На прошлой неделе, 11 июня, Марк Бартон был у нас в гостях в утреннем шоу и в «Звездном завтраке» показал именно эту песню «Летай», причем произошло это эксклюзивно, песни еще не было на музыкальных площадках, ее можно было услышать только на радио «Шансон», и вот теперь уже со вчерашнего дня песня официально выпущена на всех цифровых площадках, поэтому если понравилась композиция «Летай» Марка Бартона, слушайте ее везде. А я хочу передать привет Димахин Николай. Передает привет Сорокину Константину из города Ядрин. Удачной вахты желает Николай Константину. Да, кстати, это мобильные выходные на радио «Шансон». Если у вас есть приветы, поздравления, то не стесняйтесь, отправляйте.

0: голосом.
1: 8 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. В Анапе разрешили купание на 58 пляжах. Еще 10 сейчас проходит экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Восстановление побережья продолжается после крушения танкера в Керченском проливе. На пострадавших пляжах досыпают слой чистого песка. Специалисты следят за состоянием моря у берегов Краснодарского края и Крыма. Новых выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. С начала работы очистили больше 3500 километров береговой линии и вывезли около 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Россия введет экспортную пошлину на алмазы с 1 сентября. Пошлина в размере 8% от таможенной стоимости распространится на необработанные и частично обработанные алмазы массой от 0,45 до 10 карат и алмазы специальных размеров массой более 10 каратов. Минфин России прогнозирует существенный дефицит алмазов на мировом рынке к 2030 году, который будет вызван сокращением добычи драгоценных камней. В ближайшие годы завершатся сроки эксплуатации большого количества месторождений в Африке и России. В результате объем добычи алмазов в мире снизится с текущих 100 миллионов до 20 миллионов карат. Российские саблистки выиграли золото чемпионата Европы в командном турнире. В финале Алина Михайлова, Александр Михайлова и Яна Егорян одолели француженок 45-39. Это первое золото россиян на турнире. Для двукратной олимпийской чемпионки Егорян это уже 7-е золото чемпионата Европы в командной сабле и первое с 2019-го. Для однофамилец Алины и Александра Михайловых это первая европейская победа. Ранее Яна Егорян выиграла личное серебро турнира, а призер игр в Токио раперист Кирилл Бородачев бронзу. На чемпионате Европы россияне выступают в нейтральном статусе, но уже на чемпионат мира, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля, поедут с флагом и гимном. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Мария Диева, радио «Шансон».

8 часов 6 минут в Москве. Здесь я, Артем Демин, всех приветствую. Желаю вам доброго утра и отличного настроения. 20.

0: Так, с добрым утром, Артем. Едем мы в машине на дачу. Передайте, пожалуйста, мужу, чтобы не расстраивался по поводу высоких цен на бензин. Это временно, будем надеяться. Вы, Татьяна, находите заправки, где цены не очень высокие. У нас в Москве, например, очень сильно отличаются одни заправки от других. Поэтому надо знать, куда ехать и где заправляться. Не везде нужно заправляться, где просто есть бензин. Смотрите на ценник. Теплых выходных. Спасибо, радио Шансон. Всегда пожалуйста. И еще одно есть у нас... Точнее, приветик. В рамках мобильных выходных передайте, пожалуйста, привет Александру Ивановичу Косенкову. Мы, девочки, его любим, а если иногда обижаем, так мы же девочки. Всем слушателям радио Шансон отличных выходных, мирного неба над головой, хорошей погоды, прекрасного солнечного настроения. Если кто-то работает, то продуктивного рабочего денечка от Марии, массажиста из Санкт-Петербурга.
1: Я не принадлежу себе день ото дня, из года в год. Копаюсь в собственной судьбе и знаю, что несмотря на целый мир, всю жизнь правят мной семь нот, но я их без тебя не понимаю. Мгновенье век, а вечность миг мое дыхание, возьми слова здесь бесполезные и невнятные. Мы спим с тобой по одному, никто не знает почему, и нам с тобой все это непонятно.

0: вчера.
1: Не, ну поверь, я тебе точно говорю, будет лучше завтра.

0: моей карете.
1: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».
2: Под

0: сомнеть.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.

знаю, как вы, а я вот, например, жду с нетерпением, когда построят новую скоростную железнодорожную трассу между Москвой и Санкт-Петербургом, потому что, ну, согласитесь, прикольно, например, в субботу утром поехать в Санкт-Петербург, через 2 часа оказаться в Питере, весь день можно будет погулять, и потом вечером за 2 часа также вернуться в Москву. Фантастика, да. Будет ли она реальностью? Конечно, будет. Когда? Ну, будем надеяться, что в самое ближайшее время. С добрым утром, лучшее радио мира. О, хорошее обращение от Валентина. Спасибо, Валентин. Процветание вам прошу поздравить с наступающим днем медицинского работника, одной из лучших врачей. Да давайте так, Валентин, лучшего врача. Вот так надо говорить. Вайнштейн, Ирину Валентиновну. И хочу пожелать ей всех благ. И самое главное, хочу пожелать ей здоровья. Да, дорогие друзья, это мобильные выходные на радио Шансон. Программа по заявкам начнется только в 15:00. Но нужно же дать вам возможность уже с утра, в субботу, передать кому-то привет, сказать несколько приятных теплых слов. Пишите, почитаю ваши сообщения.

0: через неделю, 27 июня, хорошая группа Михаила Танича «Лесоповал» соберет всех поклонников на летний концерт. Песни, знакомые нескольким поколениям, можно будет послушать в столичном академ-джаз-клубе. «Я куплю себе дом», этот трек вы знаете, «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки», эти и другие хиты прозвучат непременно вживую. На концерте будет камерная сцена, камерная обстановка, все чинно, благородно, качественный звук и особенная атмосфера в стиле русского шансона. Есть возрастное ограничение 18+. Но в любом случае ждем вас на концерт.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: В огромном

9 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. В России утвердили правила пилотного проекта по изменению уровней высшего образования до 2030 года. Документы подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина. Проект уже действует с 2023 года в нескольких вузах. По новой системе базовое высшее образование длится от 4 до 6 лет. Следующий уровень — специализированное образование, занимает от 1 до 3 лет. Аспирантура становится профессиональным уровнем. В ближайшие годы к проекту присоединяются еще несколько университетов. В Ассоциации туроператоров России сообщили о новых правилах въезда во Вьетнам. С 22 июня туристам, прибывающим через все международные аэропорты страны, необходимо обязательно заполнять электронную карту. Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на погранконтроле нужно на портале Вьетнамской миграционной службы. Это необходимо сделать не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Анкета доступна на русском языке. Требование распространяется на всех иностранных граждан, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней. Также это коснется обладателей электронных виз. Средняя пенсия мужчин-курьеров в России может составить 45 тысяч рублей, сообщил профессор Финн-университета при правительстве Александр Сафонов. Такое возможно, если специалист трудился официально и получал зарплату в размере 130 тысяч рублей на протяжении 43 лет. При зарплате 65 тысяч рублей минимальная пенсия мужчин-курьеров может составить чуть более 27 тысяч. При такой же зарплате у женщин-курьеров минимальный размер пенсии будет около 25 тысяч. Для этого необходимо иметь стаж 38 лет. Эксперт подчеркнул, что большая часть курьеров оформлены как самозанятые, поэтому им необходимо самостоятельно вносить взносы. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные: доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань стоит 10 рублей 81 копейку. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Ты просто ангел, а я земной.
1: Ты просто ангел, а я земная.
0: Ты просто ангел, а я земной.
2: Алексей Брянцев и Елена Касьянова открывают новый музыкальный час на радио «Шансон». Я, Артем Демин, всех приветствую. Желаю вам доброго утра. 20 июня на календаре. Кто рано встает, тому Бог подает. Кто рано свой привет присылает, тот рано свой привет в эфире и услышит. Передаю огромный привет Елене из Кирова. Лена, быстрее поправляйся, просит Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Доброе утро всем работающим в субботу и всем слушателям радио «Шансон». Удачного и продуктивного вам дня. Это уже от Маруси из Красногорска. И хочу поздравить от себя и от радио «Шансон» с наступающим днем медицинского работника весь преподавательский состав Московского колледжа номер 2. Всем здоровья, удачи и прекрасного настроения. Подпись Елена, город Москва. Мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются. Свои приветы отправляйте. +7 909 955 103.0. Далее Евгений Кемеровский.

часто вспоминая о былом. Свою жизнь читая между строк,

0: всех вас.
1: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Если у вас есть сила и желание в субботу утром сделать утреннюю гимнастику, то это очень правильное желание. Ну, а Владимир Высоцкий, я думаю, сейчас вам в этом помог. Передайте привет, поздравления моей дорогой куме Перфиловой Екатерине Геннадьевне. У нее двойной праздник. Ну, во-первых, она врач-анестезиолог и реаниматолог. И на свой профессиональный праздник у нее родился сын Матвей, мой крестник. Здоровья им, добра и мирного неба над головой. Это от Натальи из Долгорукова. Здравствуйте, радио «Шансон». Слушаю вас каждый день. И хочу передать привет всем, кто работает в субботу. И особенный привет в город Абакан. Всем, кто меня знает. Удачи от Сергея Бобровского. И еще одно поздравление. Хочу поздравить с наступающим праздником мою дорогую сестренку Леночку Малышеву. Замечательную девушку, маму, бабушку Катюшу Маркачеву. И, конечно, замечательную медсестру нашей школы Ирину Борисовну. Девочки, отличных вам успехов во всех ваших начинаниях. Это от Татьяны Мельниковой из Саратова. Спасибо, радио «Шансон», вы лучшие. Всегда пожалуйста.

0: сезон реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Прекрасно, когда утро начинается с приветов или поздравлений. Я думаю, никто с этим не будет спорить, правильно? И вот такое поздравление, красивое и большое, мы получили от Нины, которая хочет поздравить с наступающим профессиональным праздником людей в белых халатах. Я поздравляю близких людей, племянницу Плетневу Ирину Михайловну, педиатра города Александровск Пермского края, Зайкову Елену Ивановну, медсестру из города Химки, своих одноклассниц, медицинских сестер, Савенко Надежду из поселка Мирской Кавказского района, Краснодарского края, Красных Светлану Александровну из города Кропоткин, опять же Краснодарского края, всех одноклассников, причастных к этому празднику, а также коллектив медицинских работников участковой больницы поселка Мирской Кавказского района, опять же, угадайте, какого края? Правильно, Краснодарского края. Ваша профессия — это настоящее призвание. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, и пусть добро всегда возвращается к вам сторицей. С уважением, семья Поповых, и в частности, Нина.

0: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. «Лолита», «Шаман», «Татьяна Куртукова», Арти Гайсти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Самсон.
1: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Госдума рассчитывает уже летом завершить работу над законопроектом о трудовых стажировках для студентов и выпускников. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, речь идет о поправках в Трудовом кодексе, которые предусматривают дополнительные преференции для молодых людей при заключении срочных трудовых договоров. Володин добавил, что этот нормативный акт правильный, который ждут люди. Сообщения об ужесточении правил ремонта и перепланировки квартир не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Мосжилинспекции. Ранее в СМИ писали, что с 1 июля требования изменятся, а по квартирам начнут проводить рейды. Ведомстве пояснили, что никаких изменений в документы не вносилось. Проверки, как и раньше, проходят по обращениям граждан, управляющих компаний и профильных организаций. Если незаконную перепланировку выявят, собственника могут оштрафовать и обязать вернуть квартиру в состоянии по технической документации. В российских школах будут учить арабский язык. Утвержденная программа начнет действовать с 1 сентября нового учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в России уже третий год проводится олимпиада по арабскому языку. Кроме того, российская сторона подготовила и передала в Арабские Эмираты русские народные сказки, книгу о России и произведения российских писателей, переведенные на арабский язык. В рамках программ школьного обмена учащиеся ежегодно посещают Россию и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, ведется подготовка эмиратских школьников к олимпиадам по физике. В заключении выпуска: официальный курс валют на выходные. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань стоит 10 рублей 81 копейку. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 20, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра, температура воды в Москве-реке плюс 17 градусов. Сегодня солнечно, без осадков, воздух прогреется до плюс 22, в воскресенье до плюс 25. С понедельника возвращаются дожди. Мария Деева, радио «Шансон».

0: влюблён.
1: Поймал себя на мысли, как хорошо, что сейчас на проводах нет никакого инея. И вообще хорошо, что сейчас лето. И, конечно, прекрасно, что сейчас июнь 20-е на календаре. С вами Артем Демин. Еще раз всем доброго утра, отличного настроения. Радио Шансон в рамках мобильных выходных. Хочу передать привет любимому мужу, который сегодня на дежурстве. А себе желаю сил в борьбе с сорняками. Кстати, это бесполезно, Ольга. Все равно не выиграете вы у них. Всем хороших выходных, любителям радио Шансон. Спасибо ведущим. Ольга, Беларусь. Так, ну еще один приветик успею. Да, наверное. Передай привет, Великий Устюг. Это рано. Вот этот вот. На связи Улан-Удэ. Привет любимому мужу Барсукову Алексею Петровичу от Ирины Николаевны. Дорогие друзья, мобильные выходные продолжаются. Далее Сергей.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от «Железинска» впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
5: Все жалюзи и рулонные шторы на «Железинск.ру».
6: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «ПАО», «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Надеюсь, что Алексей Петрухин и Анна Семенович раскачали ваше сегодняшнее летнее утро. И несколько еще приветов и поздравлений я хочу сейчас прямо прочитать. С наступающим днем медика, мою взрослую умную дочь, врача-терапевта Емельянову Альбину Сергеевну из Новосибирска. Поздравляет мама Надежда Николаевна. Хочу пожелать ей самое главное терпение в работе, здоровье и счастье в личной жизни. Соседи по даче поздравляют с днем медработника, кандидата медицинских наук, все серьезно, заслуженного доктора России, хирурга Биюнка Александра Енеевича. Своими золотыми руками и чутким отношением он спас многие жизни, продлил очень многим счастливые годы. Пожелайте этому человеку долгих лет и здоровья. Он очень любит своих жену, детей и внуков. Ну и еще одно сообщение. Артем, передайте привет великий Устюг Нине Казначеевой, которая сейчас лежит в больнице. Желаю ей скорейшего выздоровления и песню в исполнении Афины. Так, действительно, Афина сейчас появляется в нашем эфире. Ну, а привет нам присылала Любовь из Санкт-Петербурга. Еще не поздно отправить свой приветик. +7 909 955 1030. Мобильные выходные продолжаются.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Разгулялась волна, а тебе небольшой.
9: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Если очень ждете хит-парада «Шансон года», то он уже через несколько минут будет в нашем эфире. Артем, передай привет на правый берег матушки Волги в село Печорское моим любимым девочкам Оленьке, Анастасии, Елизавете, Екатерине и сыну Алексею, а также всем любителям шансона от Дмитрия с правого берега матушки Волги. Передаю привет и с наступающим днем медработников всех девушек выпуска 80-го года Старобельского медицинского училища. Вас, Артем, тоже поздравляю, поскольку вы имеете отношение к этой профессии. Спасибо. Имел когда-то, Клавдия. Спасибо огромное. Так, Артем, поздравьте с предстоящим праздником медицинских сестер реабилитационного центра для несовершеннолетних города Алексин, Знобищевой Людмиле Александровне и Семашко Инне Николаевне. Здоровья им, простого женского счастья и всех благ. Это от Светланы. Ну что же, дорогие друзья, далее хит-парад. Шансон года, слово Рустему Ахметшину. Потом здесь появится Андрей Петров, ну а я прощаюсь с вами до понедельника. Пока!

0: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

и рвут привычек паутину. Как трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет, дабы

11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. На госуслугах стартовал прием заявлений в вузы, сообщают Минцифры. На портале можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление. Все с помощью сервиса поступления в вуз онлайн, рассказали в ведомстве. Кроме того, в сервисе будущий студент может выбрать работодателя и подать заявление на целевое обучение. А зачисленные студенты могут сразу добавиться в чат с одногруппниками. Нововведения коснулись и иностранных студентов. С этого года у них есть возможность поступить в российские вузы онлайн. В Госдуме поддержали введение аналога ОСАГО для курьеров на электросамокатах. Как заявил зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный, это связано с ростом числа пострадавших и невозможностью получить компенсацию за отсутствие у виновника ДТП страховки. Чиновник также указал на то, что сейчас законодательство не регулирует ответственность курьеров при дорожно-транспортных происшествиях. Безработица в России остается на исторически низком уровне, об этом сообщили в Банке России. При этом отмечают, что кадровый дефицит в компаниях все еще сохраняется. По данным регулятора, зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. В первой половине года экономика росла умеренными темпами. В последние месяцы также ускорился потребительский спрос, а инвестиционная активность немного выросла после снижения в начале года. Минэкономразвитие отменило рекомендации о приостановке продаж туров на Ближний Восток. Министерство сделало это после заявления МИД России в связи с изменением обстановки. При этом представители Минэкономразвития обратили внимание, что нашим соотечественникам, планирующим поездки в Бахрейн, Катар, Кувейт, Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, следует проявлять бдительность и осторожность, а также внимательно следить за сообщениями российских ведомств. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань стоит 10 рублей 81 копейку. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 18, ветер северный 4 метра в секунду. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Сегодняшний хит-парад напоминает большую компанию за одним столом. Кто-то вспоминает прошлое, кто-то выясняет отношения, кто-то собирается в полет, а кто-то уже вовсю делит лето, не дожидаясь отпуска. У микрофона Рустем Ахмедшин. Начинаем движение по музыкальной дюжине недели. Не каждая неприятность заслуживает длинного объяснения. Иногда достаточно двух слов. Эдгар и Рада Рай с песней «Вот зараза» расположились на 12-й строчке хит-парада. Самое любопытное, каждый слушатель наверняка представляет совершенно разного человека. Но реакция при этом у всех примерно одинаковая. Чтобы проголосовать, число 38 отправьте на номер 8909-955-1030.
0: Шансон номер

0: Удивительная вещь. Годы идут, а некоторые события продолжают храниться в памяти гораздо надежнее, чем в современных облачных сервисах. Александр Маршал с песней «Эти даты» занимает сегодня 11 место. Порой достаточно одного воспоминания, чтобы снова услышать старый звонок телефона, увидеть знакомый двор или вспомнить разговор, который давно закончился, но почему-то остался рядом на всю жизнь. СМС-код число 39.
1: Шансон номер 11. Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего.

0: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Одни считают дни до отпуска, другие уже мысленно сидят на веранде с прохладным напитком и отключенным телефоном. Алексей Петрухин и Анна Семенович именно для таких людей записали песню «Раздели со мной лето». Песня на этой неделе поднимается на 10-ю позицию чарта. От этой истории веет дорогой, солнцем и уверенностью, что рабочие чаты вполне способны подождать до понедельника. СМС-код число 59.

0: Кто-то предпочитает ходить по земле, а кто-то выбирает более высокие маршруты. Стас Михайлов с песней «Летай» находится на 9-й позиции. Настроение этой работы хорошо описывает простая мысль. Иногда полезно подняться над суетой хотя бы на несколько музыкальных минут. Вид сверху обычно оказывается гораздо приятнее. СМС-код число 25.
1: Шансон номер 9. Лето!

В жизни бывают двери, которые открываются ключом, бывают те, что открываются звонком, а бывают самые сложные – эмоциональные. Алена Петровская и ее песня «Сердце бьется в закрытую дверь» остаются еще на неделю на 8-м месте. Наверное, каждый хотя бы раз пытался достучаться туда, где ответа пришлось ждать значительно дольше, чем хотелось бы. СМС-код число 54.

0: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 8 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио Шансон.
6: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Некоторые голоса обладают редким свойством. Их узнают раньше, чем радио успевает назвать исполнителя. За годы слушатели привыкли к его особой манере рассказывать истории. И всякий раз кажется, что перед тобой не просто песня, а отдельный рассказ со своим настроением и характером. Итак, Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» сегодня на 7-й строчке. СМС-код число 40.
0: Шанс.

Человеческие отношения – тема настолько сложная, что для ее изучения иногда не хватает ни книг, ни советов друзей. Чепик и Холла с песней «Не люби меня» опускаются на 6-е место. Самое интересное начинается тогда, когда слушатель пытается понять, это просьба, предупреждение или все-таки приглашение сделать ровно наоборот. Пока решаете, не забудьте проголосовать. СМС-код число 36.

Похоже, Наташка уже окончательно закрепилась в музыкальной истории этого сезона. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» добралась до 5-й позиции. Чем дольше этот хит остается в чарте, тем сильнее хочется узнать подробности биографии главной героини. Скоро, кажется, ей понадобится собственный пресс-секретарь. СМС-код число 51. Всем Наташкам посвящается. Шансон.

Любовь редко предупреждает о последствиях заранее. Иначе половина мировой музыки просто не появилась бы на свет. Следующая песня напоминает старую истину. Человек способен учиться на ошибках. Правда, когда речь идет о чувствах, этот навык почему-то временно отключается. Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь» занимает 4-е место. СМС-код число 47. Шансон.

тройке лидеров расположилась работа, которая уверенно чувствует себя на любой сцене и в любой компании. Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» получает бронзу. Если считаете, что Миша просто обязан вернуться на вершину, голосуйте. СМС-код число 35. Шансон.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
10: Когда артист десятилетиями остается востребованным, это уже не случайность, а профессиональное мастерство. Михаил Шуфутинский представляет в чарте свой суперхит «Последний полет». Работа получилась взрослой, уверенной, очень точной по настроению. Такие песни не требуют суеты вокруг себя. Они и без того находят дорогу к своему слушателю. СМС-код число 21.
9: Шансон номер 2.
11: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: что сердца.
1: Александр Маршал напомнил о датах, которые память хранит даже надежнее, чем паспортные данные. Эти даты на 11-й строчке. Алексей Петрухин и Анна Семенович уже поделили лето на 10-й позиции.
2: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом.
1: Стас Михайлов с песней «Летай» предложил подняться повыше над повседневными заботами. 9-е место.
3: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
1: Алена Петровская в очередной раз доказала, что настойчивость способна конкурировать даже с хорошими замками. Сердце бьется в закрытую дверь сегодня на 8-й ступени.
4: Купола, вы мои колокола, пусть не золотом укрытые осенние.
1: Владимир Ждамиров напомнил, что узнаваемый голос – это тоже музыкальный инструмент. Купола, колокола занимают 7-ю строчку. Чепик и Хола оставили слушателям непростую задачу по расшифровке отношений. Хит «Не люби меня» на 6-м месте.
5: Губы Наташки, по телу мурашки.
1: Ирина Круг продолжает укреплять популярность Наташки быстрее, чем некоторые блогеры набирают подписчиков. 5-е место.
6: Обошла любовь.
1: Евгений Григорьев еще раз подтвердил, техника безопасности и любовь редко встречаются на одной территории. Его любовь обжигает на этой неделе на 4-й позиции.
7: Перед нами тысячи всех дорог, лети, лети, лети, лепесток.
1: Михаил Бублик получает бронзу шансон-чарта за песню «Лети, лепесток».
8: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Михаил Шуфутинский уверенно провел последний полет через всю дистанцию и остановился буквально в шаге от первого места. На вершине этой недели находится артист, который давно научился жить по собственным правилам. И прямо сейчас узнаем его имя. Первое место занимает Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы». В этой работе нет стремления понравиться всем подряд. Возможно, именно поэтому она вызывает доверие. Слушатели возвращаются к ней снова и снова, а песня продолжает удерживать лидерство в нашем чарте. Если и вам по душе новая работа Александра Васильевича, цифру 8 отправляйте на номер 8-909-955-1030. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть новая неделя принесет хорошие новости, интересные встречи и музыку, которая окажется рядом именно тогда, когда она особенно нужна. До встречи!
9: Шансон!

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Реклама.
1: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутобанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится на постоянном контроле Минэнерго. Об этом сообщили в правительстве. В Кабмине отметили, что принимаемые меры должны поддержать стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допускать локальных перебоев. Особое внимание ведомство уделяет доставке топлива в Крым. Логистические трудности там решают в оперативном порядке. Кроме того, Минэнерго контролирует поставки горюче-смазочных материалов для аграриев. Это необходимо для стабильности проведения сезонных полевых работ во всех регионах. В России изменят правила обучения в старших классах. Обновленный федеральный образовательный стандарт вступит в силу 1 сентября 2027 года. Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, ученики смогут выбирать базовый уровень по всем предметам. Сейчас учебный план должен включать углубленное изучение как минимум двух дисциплин. Это требование отменят. Кроме того, более прикладными сделают программы по математике, физике, химии и биологии. В перечень результатов обучения также включают навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Проект стандарта Минпросвещения планируют утвердить в июле, при этом в новом учебном году изменений для старшеклассников не будет. В Госдуме предложили усилить контроль за маркировкой продуктов, которые производители называют полезными. С такой инициативой в Роспотребнадзор обратился вице-спикер палаты Борис Чернышов. Он отметил, что на упаковках все чаще появляются формулировки вроде «идеальный состав» или «полезный продукт». При этом такие заявления могут быть только ходом и не всегда говорят о пользе товара для здоровья. Чернышов предлагает дополнительно информировать покупателей об этом на упаковке. Кроме того, в Роспотребнадзоре могут проанализировать, насколько распространена такая практика на российском рынке. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань стоит 10 рублей 81 копейку. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 19, ветер северный 4 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр. Мария Деева, радио «Шансон».

Рюмка водки на столе. В начале часа на волне хорошего радио в студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, поскольку выходной нам показывает календарь, субботу, ну, на столе может быть то, что обычно в будни на столе-то и не присутствует. А почему бы, как говорится, и нет. Корюшка, вот тоже может быть к столу сегодня в субботу. По крайней мере, в музыкальном плане уж точно она у нас у всех будет. Звучит эта песня. Потом вернемся, пообщаемся.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победите премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Виктор Королев пропел на хорошем радио. Спрашивает артист резонно, а будет ли когда-нибудь такое лето, что 1 июня включилась солнечная погода, а выключилась только 1 сентября. Говорит, сам уже 65-й год все ждет, надеется, но, заметьте, оптимизма не теряет. Звездочка в эфире побывала на радио «Шансон», а дальше песня «Безумная».
1: Я в твое сердце заберусь, ты не узнаешь, я тайком вернусь, я буду запах твой вдыхать.

0: Реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт гранитпамяти.ру.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Последний школьный вечер?
5: Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио.

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой.

Кажется, что ключи от счастья летом найти гораздо проще. Вот Михаил Шуфутинский только-только объявил, что в самое курортное время и сам будет на курорте, вернее, курортах и на нашем юге, и в нескольких турецких городах, не отдыхать, петь для поклонников собирается. И сейчас

12 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. В Госдуме предложили сделать программу материнского капитала бессрочной, а также расширить возможности для использования этих средств. Сейчас она действует до конца 2030 года, после чего срок программы вновь может потребовать продления. Кроме того, предлагается разрешить направлять маткапитал на ремонт жилья или покупку отечественного автомобиля. Авторы инициативы отмечают, что не все семьи готовы оформлять ипотеку, поэтому им нужны дополнительные варианты использования господдержки. Центробанку могут потребоваться паузы в дальнейших решениях по ключевой ставке, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось. Насколько именно, в Центробанке будут обсуждать на следующем заседании. Ранее Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. При этом в регуляторе отметили, что устойчивый рост цен немного замедлился, но все еще остается выше целевого уровня. В Госдуме объяснили, почему в России невозможно отказаться от летних отключений воды. После отопительного сезона теплосетям необходим профилактический ремонт,

рассказал зампред комитета по ЖКХ Александр Аксененко. Если отказаться от таких работ, риск аварийных отключений в отопительный сезон существенно возрастет, а их последствия будут гораздо серьезнее нескольких дней без горячей воды. Однако есть варианты сокращения сроков отключений, и в новых районах такие решения уже закладываются на этапе проектирования, заявил эксперт. По словам Аксененко, главная задача не отказываться от профилактического отключения, а сделать его незаметным для россиян. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 20, ветер северный 4 метра в секунду, атмосферное давление в норме, температура воды в Москве-реке плюс 17 градусов. Сегодня воздух прогреется до плюс 22, в воскресенье будет солнечно и до плюс 25. Мария Деева, радио «Шансон».

Ну, какие теперь очереди за хлебом? Хлеба и зрелищ хватит всем-всем абсолютно, и песен в том числе в студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, а если кажется, что песен «Шансона» вам не хватает, надо просто чуть-чуть погромче сделать радиоприемник. Но так, чтобы, конечно, соседям в выходной не мешать. «Не святой» звучит дальше на радио «Шансон», а чуть позже «Берега мечты».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

О берегах мечты на хорошем радио. Стас Михайлов на этой неделе отпраздновал, Стас, серьезную дату своего брака. 15 лет вместе с супругой. Любимый, ну, чем вам не пример традиционных семейных ценностей для поклонников? «Берега мечты» послушали. Ну, а теперь «Зинаида» звучит на радио «Шансон».

Симферополя до Ялты с ветерком. Здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым! Ялта там, где была.

было, годы быстро пронеслись, а мы на бережной целовались здесь с тобой, здесь встретились.

0: И голоса этих исполнителей давным-давно стали родными. Анатолий Полотно, Федя Карманов на волне хорошего радио. Приходили накануне к нам в студию в программу «Живая струна». Разумеется, мы делали и видеозапись этого выступления, этих песен, которые в студии у нас были исполнены. Так что чуть-чуть обработаем это видео. И обязательно на официальной страничке шансона в соцсетях выложим. Дождитесь обязательно анонс. Ну а пока «Тяжело седому пацану» звучит на радио «Шансон».
1: По дороге вечности печаль со мной.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

0: Шансон. Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. Напес.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Lite по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Точно. Чувства будут в размах, потому что грядет «Разгуляй». Наша всенародная танцплощадка распахнет свои двери 14 ноября. На лайф-арене мы с вами встречаемся, танцуем и поем. Это, правда, будет вечер, наполненный любимыми песнями. И артиста будет очень-очень много. Несколько часов любимой музыки, энергичные танцы и отличное настроение. Все это гарантированно. Заходите на наш сайт radioshanson.ru за подробностями. Возрастное ограничение 12+. И, кстати говоря, среди тех артистов, которые к нам присоединятся 14 ноября на столичной лайф-арене, это будет и Евгений Григорьев, чья песня только-только отзвучала на волне хорошего радио. Погода шепчет. Это нам уже подсказывает следующий исполнитель, а вернее исполнители, потому что присоединяется к нам на шансоне группа «Сентябрь».
1: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Реклама. Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
3: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж. Удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков. Партнеров Аутебанк, Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября в России изменятся правила предоставления платных медуслуг. Согласно документу, который оказался в распоряжении РИА Новости, заключать договор с медицинской организацией можно будет дистанционно на ее сайте или в мобильном приложении. Изменятся и некоторые требования к содержанию договора. Например, при оказании анонимной медпомощи пациентов освободят от необходимости указывать паспортные данные. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. В Госдуме предложили предоставить возможность ставить автомобиль на учет в МФЦ во всех отделениях нашей страны. По мнению главы Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, благодаря принципу одного окна граждане смогут оперативно поставить автомобиль на госучет, пройти техосмотр, оформить полис ОСАГО и на месте оплатить госпошлины. Это должно сэкономить время заявителей и снизить уровень бюрократической нагрузки. Сейчас россиянин может зарегистрировать автомобиль в любом регионе, независимо от своего места прописки в отделениях ГАИ. Услуга также доступна в некоторых МФЦ, в том числе во флагманских центрах госуслуг в Москве. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холл и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные, понедельник 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Если бы до сегодняшнего дня не было бы ни одной субботы, обязательно следовало бы ее придумать, а потом сразу следом, практически без промежутка, придумать и воскресенье тоже. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. В субботу «Скажи нет» послушали, будет «Беспризорник». Чуть позже я вернусь. На радио «Шансон» зазвучит.

грошек, господин хороший, вам вернется рубль золотой. Ой-ой, дайте медный грошек, господин хороший.

Я мальчишка, беспризорный, голь, сирота, революционный сын страны своей босой. Дайте медный грошик,

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0

Но для того, чтобы вернуться, надо сначала куда-то уехать. Владимир Ждамиров сразу после этих выходных на неделю на юга. Сочи, Геленджик, Лазаревская. Ловите возможность повидаться с артистом. «Я вернусь» звучало на волне шансона, ну а на очереди «Донская бравада».

0: Реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ. За 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

радио «Шансон». Опа! Все вместе! С начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.

0: дуэтом Алла Рид и Алексей Петрухин на волне хорошего радио. Песня называется «В вагоне-ресторане». Пообещал Алексей Петрухин, что придет к нам в студию в следующую пятницу в программу «Живая струна». И также пообещал, что без сюрпризов этот приход не обойдется. Так что дождитесь, обязательно не пропустите. Ну а пока «Свадебная» звучит на радио «Шансон».
1: Не

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Разгулялась волна,
8: «Алые паруса» вместе с Россией 27 июня в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

«Горькое лекарство» — название этой композиции. Есть у нас и сладкое лекарство для борьбы с тоской и печалью. И это лекарство под названием «Только для вас». Программа приветов и поздравлений уже очень скоро стартует после выпуска новостей на волне «Шансон». Так что потихоньку уже можете присоединяться. Есть и номер специальный для мессенджеров. Плюс 7-909-955-1030, в том числе и для мессенджера «Макс». Если хочется сделать своим родным, близким что-то приятное, черкнуть несколько строк, можно уже прямо сейчас отправить в студию, чтобы аккурат к началу программы прилетело. Ну а перед началом программы еще несколько композиций, в том числе вот эта, которая называется «Отпускаю». Музыки много. «Шансон 1».

0: Реклама. Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Бизнес-часом.
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что изобретения и передовые разработки Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов принесли реальную пользу и ощутимо подняли уровень жизни россиян. За прошедшие десятилетия были созданы и внедрены в производство более 2 миллионов изобретений и передовых разработок, которые принесли реальную практическую отдачу и стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного и инфраструктурного потенциала. По словам президента, ВАИР может стать площадкой для объединения профессионального сообщества инженеров, конструкторов и специалистов, в том числе для продвижения молодежных инициатив. Банки стали реже отказывать россиянам в предоставлении автокредита. По информации «Известий», в мае доля отказов по заявкам снизилась на 10% относительно конца весны прошлого года и составила 73,8%. Как сообщили в Национальном бюро кредитных историй, оживление кредитной активности стимулируется снижением ключевой ставки ЦБ и ожиданием дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Впрочем, банки по-прежнему сохраняют низкий аппетит к риску в условиях ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, при этом растет конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности. Россия вошла в тройку стран с самым низким индексом пикника. При аналитике учитывались минимальные цены на подходящие товары с сайтов местных супермаркетов, а для России цены по данным Росстата. Для расчета брался базовый набор продуктов для отдыха на природе. Батон белого хлеба, мясная нарезка, сыр, салат «Айсберг», томаты, огурцы, вода, газировка и сок. Среди стран большой двадцатки такой набор оказался одним из самых доступных. В Индии – $13,5. На втором месте – Китай 19,3, Россия расположилась на третьем месте с пикниковым набором за $25.35. Дороже всего поход на пикник оказался в Великобритании, почти $40. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Ну что же, мы вперед. Мы начинаем. 20 число на календаре. 20 июня. Это «Шансон» в студии «Хорошего радио». Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Еще день-другой, пускай на минуту, но световой день будет прибавляться. Лето в своем развитии. Пока еще, и как нам говорят народные приметы, если сегодня тепло, то к хорошему урожаю ржи, а вот если дождь пройдет, то к тощему наливу колоса, гласит народная примета. Может быть дождь, может быть солнце. С погодой не важно, что будет происходить. Главное, чтобы тепла и душевного, и такого эмоционального хватало абсолютно всем. Вот ради этого наша программа только для вас и существует. Номер плюс 7-909-955-1030 для ваших посланий, для мессенджера Макс в том числе. И вот пришло буквально минуту-две тому назад. Шансон. Хотели бы поздравить нашу маму, бабушку, жену Загороднюк Людмилу Борисовну с днем рождения. Хотим ей пожелать крепкого сибирского здоровья, чтобы меньше болела и больше улыбалась. И была жизнерадостной, потому что мы тебя очень-очень сильно любим от детей и внучки. Это поздравление. Вилли Токарев к нам присоединяется. А жизнь всегда прекрасна.

0: программа только для вас на волне шансона. Мы только-только стартовали. Плюс 7-909-955-1030. Это номер нашей студии для мессенджеров и для Макса в том числе. Вот что пришло. Шансон от Олега пришло. Сердце поет, потому что, кажется, встретил ту самую-самую, которую искал много лет. Друзья мне говорили, капризный я, привередливый. И тот образ, что себе навыдумывал, мне никогда мне в жизни не отыскать. А вот нет. А вот и нашел. Завидуйте все. Ее зовут Татьяна. Татьяна Коробкова. И верю, пишет Олег, что будем мы счастливы. Ну вот, веру можно подкрепить и песней. Загадаю тебя, Алексей Брянцев, на радио «Шансон» в программе «Только для вас».
1: Я так хочу себе представить, какая ты на самом деле. Закрыв глаза,

сынок, нынче я пирую, отзвенел звонок. Нынче я гуляю, мне не нужен счет.

я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

извозчик по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам. Ты, парень, в доску свой и тоже пьешь когда-то до упада.

грузил, был бы кореш старый, он бы подтвердил. Дам тебе я трешку или четвертак, все равно, матрешка, будет все не так. Так пусть тебя мочалит жалкий фраерок, нынче я в печали, друг, мотай срок. Вези меня, извозчик, погода.

извозчик по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам. Ты парень в доску свой и тоже пей.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: с тобой не двужильные. Ой.
1: Эх, разгуляй на шансоне.
0: А сидим-то мы, кто за что?

0: Бизнесом.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Министерство просвещения подготовило рекомендации для детских садов, которые вступят в силу с 1 сентября. Как сообщили в ведомстве, изменения затронут музыкальный репертуар, оформление помещений, образовательные программы и методику проведения занятий с дошкольниками. Меры направлены на улучшение образовательного процесса в дошкольных учреждениях. Также, по словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, в следующем году изменится программа обучения в старших классах школы. Обновление содержания образования направлено на то, чтобы сделать обучение более прикладным и соответствующим современным требованиям. Школьники смогут выбирать базовый уровень изучения всех предметов, тогда как ранее обязательно было углубленное изучение как минимум двух дисциплин. Автомобилисты могут получить компенсацию за наезд на яму, если будет доказана вина организации, содержащей участок дороги. Как рассказала артист, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин университета имени Плеханова Владимир Свечников, при наезде на яму с последующим повреждением автомобиля водитель должен вызвать ГИБДД, так как именно документ с места поможет выиграть спор. Необходимо будет измерить выбоину и зафиксировать параметры в акте, составить схему и сфотографировать место происшествия. Если не представить суду материал, он может встать на сторону дорожной службы. Более 200 мероприятий организуют в столице ко Дню молодежи. Этот праздник отмечается в России 27 июня. По информации портала «Говорит Москва», в этот день на ВДНХ, в музеях, библиотеках, парках и на других культурных площадках пройдут концерты, экскурсии, лекции и спортивные тренировки. Ключевым событием станет фестиваль в парке «Ходынское поле» 27 и 28 июня. Его посвятят Году единства народов России. Все желающие познакомиться с культурой и обычаями жителей разных регионов нашей страны. Доллар на выходные, понедельник 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.